0: Той има в наша венира на тонни жакчател. То ме ти кажа тея каланни жакч. Донжа, я же сика женеки знама сика манажака и за не наранджи.
1: Фанджи сен.
0: Фиш тон фанджи сен.
1: Телам би фултон.
0: Клас па фижа ом се кула ладя, оке?
1: Питроа.
0: И за же не наран па бяна че се кула ладя, наже ой?
1: Мадам Силви.
0: Ма в наша безам Мадам Силви са ой?
1: Ие.
0: Де, авакам тенкел, же и... Oui, na jen lesna zay nazanareo ao Pitro.
1: Ana tran dit folo
0: de fandresena zany mahay ny dit folo anatramin'ny fahafolo.
1: Soma.
0: Fa dit fafiraj ny fandresena.
1: Dit faro.
0: Ale paso ma fiaro ve namatsika inar dit faro.
1: Aza manolona foana ny anaran'Jeo vandremanitra fa taon'Jeo fa manatsintoko izay manolona foana ny anara.
0: De fandresena aiza ny mianatra rehefa manomboka latsinainy hatramin'ny zoma ohatra e na ny anaran'ny fianaranareo?
1: Sezay tsara vavaka
0: de firy amin'ny fandresena rehefa ao amin'ny sezay?
1: Sixième.
0: Oay, mahay be ka fandresena. Inona ary natolotra ny fandresena ho an'ny ankizy namantsika?
1: Hira.
0: Lefa sary ny raha ny fandresena ataovy mafy be an.